0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: В июне правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на 4 основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Осакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Сакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик, глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенцером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, из Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения, поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом. Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний, от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Метельска. Астробиолог Михаила Мусилова не часто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить инновационной подводной космической миссией США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас марсонавткой. Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии – то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические исследования, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаэлы более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедициях, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет очень сложнее, чем некоторые.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», который является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни. Я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много возможностей на Словенску, чтобы могли студенты сабеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области, и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов, организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние 2 экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии, ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаэла снимала документальные фильмы. Фильмы о первых 2 экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Фил».
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекаю студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году во время экспедиции на Эверест у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаэла, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокар, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект. Биотехнологический проект, которого
8: цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека. Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества. Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло, они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций, которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокар, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаэле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Словакия – страна небольшая, но обладает богатым культурным наследием. Здесь можно встретить своеобразную народную архитектуру, сотни замков и крепостей, а также сохранившиеся почти в первозданном виде средневековые города.

0: пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь, одна из самых красивых в Словакии и самая длинная в Европе. Ее ось проходит с запада на восток, так что одна сторона площади всегда солнечная, в то время как другая постоянно находится в тени. Расположенный на площади римско-католический костел Вознесения Девы Марии является доминантой города. И каждый день с его высокой башни слышен голос святого Урбана, самого большого колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в Средневековье Новоспишска-Весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нова-Весь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
1: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, природные памятники. Особенно хочу отметить национальный парк «Славянский рай». На территории парка имеется множество каньонов, долин, водопадов и пещер. Я также хотел бы обратить внимание слушателей на богатую культурную жизнь в Спишска-Нова-Весь и окрестностях. В самом городе у нас проходит каждый год ярмарка, а в прошлом году мы отметили 70-летие Спишской ярмарки, которая длилась 3 дня, и его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живы Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нова-Весь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
0: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе. Он выглядит неприступной крепостью и как бы наблюдает за всем происходящим вокруг уже не одно столетие. Похоже, что и неприятель много веков тому назад чувствовал себя очень неуютно под его всевидящим оком. И что интересно,

0: Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. А сегодня любопытствующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: В июне правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на 4 основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Осакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Сакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик, глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенцером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, и Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения, поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом. Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний, от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO Институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Метельска. Астробиолог Михаила Мусилова не часто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить инновационной подводной космической миссией США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас марсонавткой. Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические исследования, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаэлы более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедициях, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет учительно ручнее, чем некоторые.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», который является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни, я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много возможностей на Словенску, чтобы могли студенты совеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области, и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов, организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние 2 экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии, ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаэла снимала документальные фильмы. Фильмы о первых 2 экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Фил».
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекаю студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году во время экспедиции на Эверест у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаэла, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокор, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект. Биотехнологический проект, которого
8: цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека. Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества. Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло, они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций, которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокор, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаэле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем работать.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Словакия – страна небольшая, но обладает богатым культурным наследием. Здесь можно встретить своеобразную народную архитектуру, сотни замков и крепостей, а также сохранившиеся почти в первозданном виде средневековые города. И сегодня мы отправимся в словацкий регион Спиш, который богат художественно-историческими и архитектурными памятниками разных времен и эпох. И находятся они не только в городах. По всему Спишу разбросано множество крохотных деревушек и поселков, в которых можно обнаружить удивительные находки, будь то деревянный резной особняк, водяная мельница или старинная пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь.

0: у колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в средневековье Новоспишска весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нововесь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
1: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, природные памятники. Особенно хочу отметить национальный парк «Славянский рай». На территории парка имеется множество каньонов, долин, водопадов и пещер. Я также хотел бы обратить внимание слушателей на богатую культурную жизнь в Спишско-Нововесь и окрестностях. В самом городе у нас проходит каждый год ярмарка, а в прошлом году мы отметили 70-летие Спишской ярмарки, которая длилась 3 дня, и его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живы Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нововесь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
0: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе. Он выглядит неприступной крепостью и как бы наблюдает за всем происходящим вокруг уже не одно столетие. Похоже, что и неприятель много веков тому назад чувствовал себя очень неуютно под его всевидящим оком. И что интересно, Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. А сегодня любопытствующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
2: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.org.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Июня правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на 4 основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Осакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Сакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик. Глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенцером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, из Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения, поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом. Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний, от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO Институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Метельска. Астробиолог Михаила Мусилова не часто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить имитационной подводной космической миссией в США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас марсонавткой. Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические исследования, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаила более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и мы мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедициях, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет учительно ручнейшее, не с некоторыми.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», который является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни. Я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много возможностей на Словенску, чтобы могли студенты совеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов, организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние две экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии, ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаила снимала документальные фильмы. Фильмы о первых двух экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Фильм».
5: Окрім того, винуем о виску меняцего животного простедия.
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекают студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году, во время экспедиции на Эверест, у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаила, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокар, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект. Биотехнологический проект, которого
8: цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека. Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества. Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло. Они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокар, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаиле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем работать.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Словакия – страна небольшая, но обладает богатым культурным наследием. Здесь можно встретить своеобразную народную архитектуру, сотни замков и крепостей, а также сохранившиеся почти в первозданном виде средневековые города. И сегодня мы отправимся в словацкий регион Спиш, который богат художественно-историческими и архитектурными памятниками разных времен и эпох. И находятся они не только в городах. По всему Спишу разбросано множество крохотных деревушек и поселков, в которых можно обнаружить удивительные находки, будь то деревянный резной особняк, водяная мельница или старинная пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь, одна из самых красивых в Словакии и самая длинная в Европе. Ее ось проходит с запада на восток, так что одна сторона площади всегда солнечная, в то время как другая постоянно находится в тени. Расположенный на площади римско-католический костел Вознесения Девы Марии является доминантой города. И каждый день с его высокой башни слышен голос святого Урбана, самого большого колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в Средневековье Ново-Спишска-Весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нова-Весь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
3: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

0: Его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живы Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нововесь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
1: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе. Он выглядит неприступной крепостью и как бы наблюдает за всем происходящим вокруг уже не одно столетие. Похоже, что и неприятель много веков тому назад чувствовал себя очень неуютно под его всевидящим оком. И что интересно, Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. А сегодня любопытствующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
2: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытная 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Июня правительство одобрило первый пакет мер, направленных на стимулирование роста экономики. Пакет мер опирается на 4 основных направления – энергетика, инвестиции и инновации, рынок труда и сокращение бюрократии. Министр экономики Денис Осакова подчеркивает, что главная цель принимаемых мер направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на предприятия, поддержку инвестиций и создание более благоприятных условий для развития предпринимательской среды, а также на укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В рамках этого пакета правительство одобрило в общей сложности 49 стабилизационных мер. Законопроект будет представлен в парламент, депутаты обсудят его в ускоренном режиме на июньской сессии. С критикой пакета мер выступили не только представители политической оппозиции, но и работодатели, и профсоюзы. Они усомнились в стимулирующем экономическом эффекте этого пакета. Министр экономики Сакова в ответ на это заявила: «Мы осознаем, что одобренные меры не оказывают конкретного влияния на экономический рост. Все вопросы, касающиеся бюджета, мы оставляем на сентябрь». Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не входит в число стран, которые рассматривают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. В настоящее время в отечественных СМИ обсуждается эта проблема. Министр Калиняк заявил, что он понимает позицию Польши, которая становится одной из опор НАТО. Однако он обращает внимание и на то, что размещение ядерного оружия в определенной степени способствует эскалации. По его мнению, к ней непременно пришло бы, если бы ядерный арсенал находился в странах Балтии. Рейкьявик, глава МИД Юрай Бланар во время визита в Исландию встретился с представителями словацких соотечественников и епископом Рейкьявикским епархии Давидом Тенцером. Министр Бланар во время встречи подчеркнул, что словацкая община в Исландии играет важную роль в укреплении репутации нашей страны. Соотечественники бережно относятся к родному словацкому языку, а также сохранению нашей культуры и традиций. Еврокомиссия рекомендовала Словакии принять конкретные рекомендации на 26 и 27 годы, касающиеся экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политики. Глава представительства Еврокомиссии в Братиславе Петер Стана заявил, что данные рекомендации касаются не только того, чтобы Словакия согласовала свою политику с приоритетами Еврокомиссии. Их внедрение должно в первую очередь способствовать укреплению всестороннего развития страны. Причем реализация рекомендаций Еврокомиссии должна принести пользу как Словакии, так и всему Евросоюзу. Более подробно с новостями из Словакии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
0: Тема дня.
2: Президент Словацкой ассоциации по борьбе с ожирением, первый вице-президент Европейской ассоциации по изучению ожирения, сокращенно ЕАСО, из Словакии, а также эксперт в области диабетологии в биомедицинском центре Словацкой академии наук Любомира Фабриева, является соавтором последних рекомендаций ЕАСО по фармакологическому лечению ожирения. Они были недавно опубликованы в одном из самых престижных журналов в области трансляционной медицины в мире Nature Medicine. Ожирение – это хроническое заболевание, требующее долгосрочного лечения. По текущим оценкам, к 2030 году почти 3 миллиона словаков будут страдать от избыточного веса или ожирения, поэтому решение этой проблемы крайне необходимо. Лечение ожирения должно быть комплексным, своевременным, долгосрочным и устойчивым, утверждает Фабриева. Статья в журнале Nature Medicine представляет собой обновленную версию рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения за 2025 год. Это была первая рекомендация, которая фокусировалась не только на снижении веса, но и на влиянии фармакологического лечения на механические и метаболические осложнения, связанные с ожирением. В рекомендации оцениваются самые актуальные доступные данные и акты, основанные на доказательной медицине. В обновленной версии за май 2026 года рассматриваются новые данные и исследования о влиянии препаратов для снижения веса на заболевания печени. Отмечается улучшение метаболически ассоциированного стеатогепатита и фиброза печени при лечении семаглутидом, Ожирение является одной из главных причин ухудшения здоровья населения и служит лазейкой для развития других заболеваний – от сердечно-сосудистых до метаболических, некоторых онкологических и нейродегенеративных. Важность фармакотерапии в комплексном лечении пациентов с ожирением подчеркивается также тем фактом, что с середины июня Франция станет первой страной в Европейском Союзе, где фармакологическое лечение ожирения будет покрываться государственной медицинской страховкой, добавила Фабриева. В биомедицинском центре Словацкой академии наук с 2022 года работает первый в Словакии аккредитированный EASO – Институт лечения ожирения. Ученые и врачи изучают причины и последствия ожирения, ищут варианты лечения и предоставляют пациентам с ожирением комплексную помощь, включающую питание, физические упражнения и консультации. Наше учреждение ежегодно принимает более 100 новых пациентов. В сотрудничестве со Словацкой ассоциацией по борьбе с ожирением мы уже более 10 лет занимаемся продвижением активного и здорового образа жизни в рамках комплексного лечения ожирения, а также его внедрением на практике, рассказала Барбара Укропцева, основатель и руководитель Института лечения ожирения при биомедицинском центре Словацкой академии наук.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Метельска. Астробиолог Михаила Мусилова не часто бывает в Словакии. На этот раз она приехала, чтобы представить свои новые проекты. В этом году она будет руководить инновационной подводной космической миссией США, а также организует такую аналоговую миссию для словацких студентов в космическом регионе в Рожняве. Затем Ирена Горожанкина пригласит вас на восток Словакии, в город Спишска-Нова-Вес. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Словацкий астробиолог Михаила Мусилова, по данным на конец 2025 года, входит в число 100 лучших женщин мира в области авиации и космонавтики. Она сотрудничает на постоянной основе с НАСА и Европейским космическим агентством, руководила 30 смоделированными миссиями на Луну и Марс. Ее еще называют у нас марсонавткой. Большую часть времени, понятное дело, Михаила проводит за пределами Словакии. В марте она вновь побывала на родине и представила свои новые проекты. Первый – еще одна смоделированная космическая миссия, организуемая НАСА. Но это будет коренным образом отличаться от предыдущих. Подробнее расскажет сама Михаила.
4: Самое интересное в этой миссии то, что она будет под водой. Это подводный объект Jules Undersea Lab во Флориде, где построена станция, полностью погруженная под воду на глубину 5 метров. Попасть на станцию и покинуть ее можно только в подводном снаряжении, что поможет имитировать условия, которые однажды будут на Луне или Марсе. Там мы будем проводить различные исследования, направленные на подготовку людей к миссиям на спутник Земли или Марс. Это включает в себя различные психологические, физиологические и технические тесты. Экипаж будет состоять из 4 человек. Я буду командиром этой миссии, и мы пробудем там всего несколько дней, поскольку это очень сложная миссия.
5: Ну а к тому будем делать разные экологические исследования, очищение животного пространства.
4: Мы также будем проводить различные экологические исследования и очистку окружающей среды, но под водой, в скафандрах. Я планирую использовать в этой миссии словацкие технологии, в частности датчики, разработанные учениками средних школ и университетов в Тренчинском регионе. Я уже тестировала их во время экспедиции на Эверест в прошлом году. И теперь мы посмотрим, выдержат ли они эти более сложные подводные условия.
3: Хотя за спиной у Михаила более 30 смоделированных космических миссий, условия которых были максимально приближены к тем, что могут ожидать людей на Марсе или на Луне, все-таки предстоящая миссия будет радикально отличаться тем, что будет проходить под водой. Но и к этому наша марсонавтка готова.
4: Я занимаюсь дайвингом почти 10 лет, так что это является основной подготовкой. На самом деле это будет очень сложная миссия, и и мы должны быть осторожны, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Главное – это безопасность и здоровье экипажа, а это возможно только с опытом. Большой опыт в имитационных космических миссиях и различных дайвинг-экспедициях, а также тот факт, что я уже выполнила 30 имитационных миссий в качестве командира, я думаю, тоже очень поможет. Ведь я должна уметь руководить в очень сложных подводных условиях. Поэтому я надеюсь, что этот опыт поможет мне к этому подготовиться.
3: Не опасается ли Михаила синдрома подводной лодки?
6: Так будет учительно ручнее, чем некоторые.
4: Определенно, это будет сложнее, чем некоторые из моих предыдущих миссий, особенно из-за меньшего пространства. Но я верю, что смогу справиться и с этим, как и с экспедициями, когда мы жили в маленькой палатке где-то высоко в горах. Это тоже могло вызвать клаустрофобию. Поэтому я надеюсь, что мы справимся.
3: Чему послужат результаты, полученные во время пребывания под водой и проведения там различных исследований?
4: Полученные результаты будут иметь важное значение для подготовки людей к длительной жизни и работе на Луне или Марсе. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые, в свою очередь, сотрудничают с НАСА и различными космическими агентствами. Они используют эти данные для более эффективной подготовки своих космических миссий. Вода – это среда, наиболее похожая на космическую.
3: Михаила Мусилова сотрудничает не только с мировыми космическими агентствами. Подобные имитационные космические миссии она намерена проводить в Словакии в сотрудничестве с научными учреждениями и работая со студентами. Уже стартовал отборочный тур под названием «Марсонавты СК».
4: В рамках этого конкурса мы хотим отобрать экипаж и для первой имитационной миссии, которая состоится в Словакии. Мы также выберем эксперимент, который проведут студенты. В конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты со всей Словакии, из средних школ и вузов, но им должно быть больше 18 лет. Экипаж может состоять из 4-6 человек. В состав жюри вместе со мной войдет наш космонавт Иван Белла. Сама миссия пройдет на станции «Космический регион», которая является частью обсерватории в Рожняве и Геммерского образовательного центра. Мы открыли эту космическую станцию в прошлом году, и это будет первый раз, когда мы проведем там подобную миссию. Победившая команда выполнит миссию на станции, а команда, занявшая второе место, будет находиться в центре управления, который также расположен в комплексе обсерватории в Рожняве, и будет руководить миссией вместе со мной, но на внешнем уровне. Что-то вроде аналога НАСА в Хьюстоне, но в рожнявском варианте. Я также буду обучать этих студентов, чтобы подготовить их к миссии, но затем они будут работать одни. Я не буду входить в состав экипажа. И конкурс, и миссия поддерживаются администрацией Кошицкого края.
6: Я главное хочу вытворить много приложений на Словенску, чтобы могли студенты совеновать.
4: В первую очередь, я хочу создать в Словакии множество возможностей для студентов, чтобы они могли заниматься космической деятельностью, не уезжая за границу, как многие из нас, включая меня. В то же время я хочу мотивировать их находить то, что им нравится, понимать, почему у них есть страсть к этой области и поддерживать их в этом. Таким образом, у них появится возможность участвовать, по крайней мере, посредством своих экспериментов в моих различных миссиях и экспедициях, куда я регулярно беру с собой различные технологии или научные эксперименты, разработанные студентами. Таким образом, я также создаю для них возможности для участия в глобальных исследованиях.
3: Кроме вышеперечисленного, астробиолог Михаила Мусилова продолжит осуществлять свой проект «Астрокорона Земли».
4: Это научно-образовательный проект, в рамках которого мы поднимаемся на самые высокие вершины каждого континента и проводим там различные исследования. Например, исследования экстремофилов, организмов, способных выживать в экстремальных условиях. В этом проекте я также сотрудничаю с научным парком университета имени Коменского, НАСА и различными другими учреждениями по всему миру. И одним из направлений этих исследований является астробиология. Мы хотим выяснить, каковы пределы жизни на Земле, до каких экстремальных условий может дожить жизнь, что, в свою очередь, поможет нам обнаружить жизнь, например, на Марсе или в других местах в космосе.
6: Mám za sebou 5 expedícií a čakajú ma posledné dve, lebo to sú vlastne koruna.
4: Я уже совершила 5 экспедиций на Килиманджаро в Африке, затем Аконкагуа в Южной Америке, Денали в Северной Америке, Винсон в Антарктиде и Эверест в прошлом году. Теперь меня ждут последние две экспедиции. Астрокорона Земли – это 7 вершин, самые высокие пики каждого континента. К счастью, я уже совершила 5 восхождений. Сейчас готовлюсь к 2 последним. В этом году мне предстоит экспедиция на пик Костюшка, самую высокую вершину Австралии, ну а в следующем году на Монблан в Европе.
3: Причем во время каждой экспедиции команда Михаила снимала документальные фильмы. Фильмы о первых двух экспедициях на Килиманджаро и Аконкагуа демонстрировались на разных континентах. В Словакии их показали в рамках кинофестиваля «Экотоп Фил».
4: Кроме того, я занимаюсь исследованиями изменений окружающей среды, загрязнения ее человеком, в том числе в таких экстремальных условиях, главным образом тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на планету, а также привлекаю студентов к своим экспедициям. Как я уже говорила, я беру с собой различные научные и технические проекты. В прошлом году во время экспедиции на Эверест у меня были датчики, разработанные словацкими студентами, и они помогли мне измерить различные параметры – температуру, давление, различные газы, присутствующие в этой среде, что имеет отношение к моим исследованиям.
3: Как уже говорила Михаила, во время подъема на самые высокие вершины континентов и других экспедиций, например, на Шпицберген или в Исландию, ее интересуют в первую очередь экстремофилы. Для чего это нужно, подробнее расскажет доцент университета имени Каменского в Братиславе Борис Бокар, который уже много лет сотрудничает с астробиологом.
7: Подали мы проект.
8: Цель нашего совместного биотехнологического проекта – это использование растительных клеток экстремофильных организмов для производства белков или различных других веществ, как первичных, так и вторичных метаболитов растений, имеющих фармацевтическое и биомедицинское значение. Они также могут быть использованы в промышленности, например, в пищевой, и везде, где необходимы белки или другие вещества, полезные для человека. Поскольку экстремофильные растения адаптированы к экстремальным условиям, отдельные клетки, которые мы получаем из них и хотим в них производить, также будут адаптированы к экстремальным условиям. Эти клетки культивируются в так называемых биореакторах. Мы хотим создать из этих клеток своего рода фабрики. В случае растений – зеленые фабрики, которые будут производить белки и другие вещества. Уникальность экстремофильных растений заключается в том, что им нужно гораздо меньше питательных веществ. Им также не нужно тепло, они выносят гораздо более низкие температуры. В настоящее время проблема заключается в производстве ряда веществ или белков для производства или поддержания биологических функций, которых необходимы низкие температуры. Именно это и предлагают нам экстремофильные растения.
3: Как сказал Борис Бокар, наряду с научным парком и факультетом естественных наук Университета имени Каменского, соисследователем в данном проекте выступает частная компания Biox Technologies, которая оказывает существенную помощь в анализе и извлечении веществ, которые ученые собираются производить на зеленых фабриках. А благодаря Михаиле Мусиловой, которая уже объездила весь мир, главным образом области с экстремальными условиями, откуда привозят образцы экстремофилов, ученым есть чем работать.

0: А мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас, уважаемые слушатели, в Спишский регион.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Словакия – страна небольшая, но обладает богатым культурным наследием. Здесь можно встретить своеобразную народную архитектуру, сотни замков и крепостей, а также сохранившиеся почти в первозданном виде средневековые города. И сегодня мы отправимся в словацкий регион Спиш, который богат художественно-историческими и архитектурными памятниками разных времен и эпох. И находятся они не только в городах. По всему Спишу разбросано множество крохотных деревушек и поселков, в которых можно обнаружить удивительные находки, будь то деревянный резной особняк, водяная мельница или старинная пивоварня. И начнем мы наше путешествие по Спишу с города Спишска-Нова-Весь. В 12 столетии на месте города появилось славянское поселение Иглов. А затем неподалеку свое поселение основывают немецкие колонисты и называют его Нойдорф. Вскоре славянский Иглов и немецкий Нойдорф сливаются в один город, который начинает быстро развиваться. Здесь добывается медь и ведется торговля. А Спишский городской рынок становится в то время самым крупным в Словакии. И вот в конце 18 века Спишска-Нова-Весь стала столицей 16 спишских городов. Здесь появляется железная дорога и строится электростанция. Центр города сегодня, как и много лет тому назад, образует овальная площадь, одна из самых красивых в Словакии и самая длинная в Европе. Ее ось проходит с запада на восток, так что одна сторона площади всегда солнечная, в то время как другая постоянно находится в тени. Расположенный на площади римско-католический костел Вознесения Девы Марии является доминантой города. И каждый день с его высокой башни слышен голос святого Урбана, самого большого колокола костела, который был сделан в 18 столетии. Оказывается, в Средневековье Ново-Спишска-Весь имела самую известную в Словакии колокольную мастерскую, основанную Конрадом Галлом. Здесь отливались колокола для Кракова и Будапешта. Сегодня в нашем выпуске принимает участие пан Бронислав Русиняк, руководитель районного управления Спишска-Нова-Весь. Он расскажет о своем родном регионе и его достопримечательностях.
3: Наш район богат историческими и природными памятниками. Что касается исторических памятников, то, конечно, самым важным является Спишский замок, который благодаря своим размерам является одним из крупнейших замков в Центральной Европе. Интересно в историческом плане Спишская капитула и город Левоча, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, природные памятники. Особенно хочу отметить национальный парк «Славянский рай». На территории парка имеется множество каньонов, долин, водопадов и пещер. Я также хотел бы обратить внимание слушателей на богатую культурную жизнь в Спишска-Нова-Весь и окрестностях. В самом городе у нас проходит каждый год ярмарка, а в прошлом году мы отметили 70-летие Спишской ярмарки, которая длилась 3 дня, и его посетило около 100 тысяч человек. Мы также хотели бы пригласить людей на фестиваль «Живы Сохи». Это тоже наша давняя традиция культурного лета. В конце августа у нас проходят ремесленные ярмарки в дни города Спишска-Нововесь. Наш регион богат на культурные события и на разнообразные активности, и каждый найдет здесь то, что ему больше нравится, будь то туризм, спорт или исторические достопримечательности.
2: Из всех достопримечательностей, на которые богат регион, сегодня я хочу остановиться на Спишском граде, расположенном на высокой горе в окружении бесконечных разноцветных полей. Издалека кажется, что замок парит над ними в воздухе. Его видно из любой точки на расстоянии десятков километров в округе.

0: путешествующие туристы текут сюда нескончаемым потоком. Самые ранние упоминания о замке относятся к 1120 году. Тогда на этом месте был сооружен первый северный укрепленный форт феодальной Венгрии. Главная часть крепости – это верхний замок на самой вершине скалы. Отсюда взору открывается все величие оборонительных сооружений. И поверьте мне, когда вы увидите Спишский град, вздымающийся из утреннего тумана, то вас уже трудно будет поразить другими стенами, башнями и бойницами.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Эва Медельская и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошице, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. Текущие оценки соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тива от лидера обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса «Спортсмен 2025 года в Словакии» также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений «Strong Lineage 26». После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригады полной оперативной готовности в рамках плана Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research, исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналов журналов в мире, посвященных наукам о Земле. Словоциту более 110 миллионов лет, сказал палеонтолог и руководитель исследования Петер Варшанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словоцит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гулаком в месторождении Горной Сырне недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словоцит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая – в Бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз больше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словоцитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петера Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, вначале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха, предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почувствую, но уже
4: с рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тернавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
4: Изучение языка жестов имеет свою специфику. На занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считает, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать их, когда уже умеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Трнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрой Мгладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
2: Несмотря на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в 3 учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
1: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на 2 отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки, если объяснить непрофессиональным языком, А что касается рептилий, у нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
1: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
5: Поводный друг коритначки Елен Еден, коритначка...
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах. Прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали. Но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
1: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
1: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
1: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитые змеи – не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
1: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
5: К
2: счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змеи, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
1: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
2: В будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом вдруг их стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница, на самом деле, это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. территорий. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
1: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
2: Некоторые ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животные с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
1: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции

Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошице, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. В текущей оценке соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тиват лидеры обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса спортсмен 2025 года в Словакии также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений Strong Lineage 26. После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригады полной оперативной готовности в рамках плана Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research – исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналов в мире, посвященных наукам о Земле. Словоциту более 110 миллионов лет, сказал палеонтолог и руководитель исследования Петер Вершанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словоцит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гулаком в месторождении Горной Срне недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словоцит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая – в Бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз дольше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словоцитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петра Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха, предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почувствую,
4: а с рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тернавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
4: Изучение языка жестов имеет свою специфику. На занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считает, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать их, когда уже умеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Трнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, в офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрием Гладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
5: Несмотря
2: на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в 3 учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, и, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
1: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на 2 отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки, если объяснить непрофессиональным языком. А что касается рептилий, У нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
1: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
5: Поводный друг коритначки Елен Еден, коритначка.
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах – прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали, но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
1: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
5: Она коритначка письменковая, типичная.
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
1: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
1: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитые змеи – не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
1: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
5: К
2: счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змей, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
1: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
5: Страшно мало того перед нами еще, что можем объявить.
2: В будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом вдруг их стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница, на самом деле, это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. территорий. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
1: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
5: Некоторые
2: ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животные с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
1: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции из цикла «Чудеса природы», «Драгоценности земли», «Антропология и история жизни на земле». Среди экспозиций стоит вспомнить интересную палеонтологическую экспозицию для детей и взрослых, в том числе и для незрячих.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошице, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. Текущие оценки соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тива от лидера обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса «Спортсмен 2025 года в Словакии» также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений Strong Lineage 26. После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь Вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригадой полной оперативной готовности в рамках плана

0: верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
0: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «Словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research – исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналов в мире, посвященных наукам о Земле. «Словациту более 110 миллионов лет», – сказал палеонтолог и руководитель исследования Петер Вершанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словацит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гулваком в месторождении Горное Срне недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словацит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая – в Бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз дольше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словацитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петера Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха. Предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почувствую, но уживаю.
4: С рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тарнавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
4: Изучение языка жестов имеет свою специфику. На занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считает, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать. Когда уже умеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Тарнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрой Мгладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
2: Несмотря на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в 3 учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, и, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
1: Радио «Словакия International».
0: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
5: Обоживальников плазов, которым я занимаюсь, у нас достаточно мало.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
0: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на два отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки, если объяснить непрофессиональным языком. А что касается рептилий, у нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
0: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах – прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали, но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
0: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
0: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
0: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитые змеи – не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
0: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
5: К
2: счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змей, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
0: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
5: В
2: будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом вдруг их стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница, на самом деле, это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
0: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
2: Некоторые ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животное с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
0: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции из цикла «Чудеса природы, драгоценности Земли, антропология и история жизни на Земле». Среди экспозиций стоит вспомнить интересную палеонтологическую экспозицию для детей и взрослых, в том числе и для незрячих.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.
0: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошице, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. В текущей оценке соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тиват лидеры обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса «Спортсмен 2025 года в Словакии» также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений «Strong Lineage 26». После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригады полной оперативной готовности в рамках плана Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «Словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research – исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналов в мире, посвященных наукам о Земле. «Словациту более 110 миллионов лет», – сказал палеонтолог и руководитель исследования Петр Варшанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словацит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гуваком в месторождении Горной Срне недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словацит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая в Бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз дольше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словацитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петра Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха, предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почую, но уже уживаем.
4: С рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тернавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
3: Изучение
4: языка жестов имеет свою специфику. На занятиях занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считает, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать их, когда уже умеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему, или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Трнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрием Гладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
2: Несмотря на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в трех учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, и, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
1: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на два отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки, если объяснить непрофессиональным языком. А что касается рептилий, у нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
1: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах. Прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали. Но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
1: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
1: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
1: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитые змеи – не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
1: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
2: К счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змей, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
1: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
5: Страшно вело то перед нами еще, что можем объявить.
2: В будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом в других стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница на самом деле это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
1: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
5: Некоторые
2: ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животные с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
1: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции из цикла «Чудеса природы, драгоценности Земли, антропология и история жизни на Земле». Среди экспозиций стоит вспомнить интересную палеонтологическую экспозицию для детей и взрослых, в том числе и для незрячих.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.